0: Наружу і бачиш.
1: Ну, стало кантанте Касаху. Димаш.
2: Димаш Кудайбергер.
3: Димаш. Please welcome to MASH.
4: Шана шахти,